0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
3: Доброе утро, Лабрит, Гутен Морген. Наконец мы начинаем новую неделю на Ретро ФМ Латвии. Давайте проведем ее вместе. Все будет хорошо.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ну что же, доброе утро, друзья. На календаре понедельник, 21 сентября. И мы все еще находимся под впечатлением от невероятно ярких выходных в Риге. Шумно, людно и празднично прошли День улицы Алдеру, душевное прощание с летом на Домской площади и много-много других мероприятий. Столько эмоций, музыки, улыбок совершенно точно зарядили нас на неделю вперед энергией. Но впереди новые цели, масштабные задачи, много крутых достижений, так что смело шагаем в этот понедельник, делаем его потрясающим, а впереди «California Dreaming» от Beach Boys, конечно же.

0: место для шага вперед. Прям зарядилась с утра. Доброе утро, друзья. Мы на Retro FM продолжаем открытие новой недели и нового музыкального часа. А в студии, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин. Позади выходные, за которые я лично выспалась на 50 лет вперед. Но это, так сказать, до первого просыпания в 5 утра. Всем бы так повезло с работой, как нам. Вот приходишь, веселишься в классной компании, веселишь и бодришь с утра пораньше сонных людей или помогаешь настроиться на утро всем ранним пташкам. Это ли не мечта? Но мечта у каждого своя, каждая работа приносит пользу и радость, ну а мы пришли сегодня в студию получить и поделиться удовольствием от этого дня. Зарядиться на веселое, боевое, залихватское настроение и как следует вас зарядить. А лучше всего нам с вами в этом поможет лучшая музыка трех поколений. С нее и начнем. Впереди Ванесса Паради, Джоли Такси. Слушаем. Утренний
1: экспресс. Реклама.
2: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь. Местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 14-16. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове плюс 13-16.
1: В столице Латвии переменная облачность. Временами дождь. Возможны ливни с грозами. Днем плюс 15-16.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Овны. Репутация ваша может пострадать благодаря вашей чрезмерной увлеченности. Сегодняшний день не будет слишком удачным. Лучше просто подождать вечера.
1: Тельцы, почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно. Когда вы захотите уйти, вам не дадут.
0: Близнецы, сегодня, что бы вы ни делали, можете надеяться на лояльность со стороны окружающих вас людей. Будьте вежливы и вы.
1: Раки, вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, завтра он решит ваши.
0: Львы, сегодня ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.
1: Девы, первое впечатление сегодня может жестко вас обмануть. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
0: Весы, сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобально ни были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одно, и на завтра одним глобальным вопросом станет больше.
1: Скорпионы, сегодняшний день стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным. Не делайте нынче крупных покупок. Есть риск, что они окажутся неудачны.
0: Стрельцы, сегодня терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.
1: Козероги, лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
0: Водолеи, у вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен, то есть до тех пор, пока вы их не достигнете. Развлекитесь.
1: Рыбы, сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию, и причиной ваших страданий, скорее всего, окажутся родные и близкие. Лучшее, что вы можете сделать, это отразить на своем лице полнейшее смирение, тогда, возможно, отстанут.

0: что же, 6 часов 43 минуты на часах, и давайте...
1: Точное латвийское.
0: Позабавимся историей, которая прилетела к нам из солнечной Калифорнии, на тему такой, знаешь, где проходит граница между радушностью, между гостеприимством и коварством. Дело в том, что, да, в один из калифорнийских домов забрался воришка.
1: Ай, какой негодяй.
0: Но не просто так забрался.
1: Он с целью обворовать.
0: Опустошил сначала холодильник, перекусил индейкой, понимаешь, йогуртом все это дело заполировал.
1: То есть чувствовал себя как дома.
0: И да, устроился на диванчике вздремнуть совершенно верно, как дома. Более того, этого чувства дома ему добавил золотистый ретривер хозяев, который приносил ему мячик. Камеры наблюдения.
1: Какая лапа.
0: Камеры наблюдения показали, что делал он это трижды. И вот тут появляется вопрос: слишком добрый и глупый этот пес? Или слишком он умный и коварный? Потому что таким образом, кидая мячик, то есть играя с воришкой, он его-то задержал. По камерам удаленно хозяева дома увидели, что творится, вызвали полицию, и все вместе нагрянули и повязали вот этого самого негодяя.
1: Ай,
0: под негодяем, конечно
1: умная.
0: Же, я имею в виду вора, а не собаку. Вот такая история, солнечная и забавная. А мы продолжаем. Милен Фармер впереди, нам что-то промурлыкает на французском.

0: Доброе утро! На календаре 21 сентября, сегодня понедельник. Давайте же окунемся в историю и посмотрим, чем же знаменит этот день в истории. Например, 1525 год. Магистр Тевтонского ордена Вальтер фон Плеттенберг официально предоставил Риге полную свободу вероисповедания.
1: В 1934 году, так сразу перепрыгиваем в 20 век, родился Леонард Коэн, легендарный канадский поэт, писатель, певец и автор эпохальных песен, ну, например, «Аллилуйя».
0: 1937. В Великобритании впервые вышла повесть Джона Ройла Толкина «Хоббит. Туда или обратно», положившая начало вселенной Средиземья.
1: 1961. 21-летний Боб Дилан всего за один день записал свой дебютный альбом. За аренду и износ оборудования студии пришлось заплатить $400.
0: 1972. Родился Лиам Галлахер, экспрессивный фронтмен и вокалист культовой британской рок-группы «Оазис».
1: 1985. Британская рок-группа Dire Straits заняла первое место в американском чарте Billboard суперхитом «Money for Nothing».
0: 1991. Группа Nirvana выпустила альбом «Nevermind», который изменил историю рок-музыки и вывел стиль гранж в мировой мейнстрим.
1: А всего два года спустя в этот же день свет увидел «In Utero», третий и последний студийный альбом той же самой группы «Nirvana».
0: Ну и, наконец, 2004 год. В Латвии, преимущественно в Лепе и Вентспилсе и Салдосе, ощущались подземные толчки. Причиной стали два сильных землетрясения с эпицентром в Калининградской области. Это был день в истории. Ну а впереди Сандра «Stop for a Minute».

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитной поддержкой программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной без программы. LKPP-LV.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной без программы. ЛКПП-ЛВ.
5: Начало 8 на часах, продолжается утро понедельника, такое достаточно зябкое, нам бы добавить солнце. Его добавит London Beats с песней «You Bring On The Sun».

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Доброе, предобрейшее утро, 7.09 на часах, а еще сегодня 21 сентября. И по традиции мы заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления.
2: И увидим там что?
1: Что 21 сентября в Латвии Вардадиену отмечает Марис, Матис и Модрис. Откуда к нам пришли такие имена? Марис – мужское имя, которое встречается прежде всего в Латвии. У него есть несколько версий происхождения, поэтому одного общепринятого значения нет. Матис – латышская форма имени Матфей. Имя имеет древнееврейские корни и означает «дар Бога». Ну а Модрис – латышское имя, связанное со словом «модрс», то есть «бодрый», «бдительный», «бодрствующий». Для понедельника имя практически идеальное.
2: Согласен. По православному календарю сегодня именины отмечают Егор, Мария, Иван, Георгий и Ян. Егор и Георгий фактически родственники. Егор – русская форма имени Георгий, которое произошло от греческого языка и означает «землевладелец», а Ян – еще один родственник Ивана. Распространенная в Центральной и Северной Европе форма того же древнееврейского имени Йоханан. Ну а Мария – одно из самых древних и распространенных женских имен в мире. Поздравляем всех именинников. Пусть новая неделя начнется для вас с приятных слов, внимания и хорошего настроения.
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, блестящий «А я все летала». Ва!
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7:11.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Доброе понедельничное утро! Именинничков и именинниц мы с вами уже поздравили, а все те, кто присоединился, смогут посмотреть, чего же такого эдакого еще сегодня отмечают в мире. 21 сентября у нас очень интересная дата – Международный день мира. Его учредила ООН, а с 2001 года именно 21 сентября считается днем ненасилия и прекращения огня. Традиционно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в этот день звучит колокол мира, отлитый из монет, которые собирали дети из разных стран.
1: Есть сегодня и Всемирный день благодарности. Можно вспомнить тех, кому мы давно хотели сказать спасибо, но все как-то не говорили. Самое время. Сегодня. Давайте. Всем спасибо.
0: Ну, а если вы любите чего-нибудь необычное, то сегодня есть также день поиска сказок. Это такой хороший день, чтобы поискать немного волшебства в совершенно обычных вещах. Ну и день коллекционера. Монеты, марки, винил, открытки, фигурки, старые фотоаппараты. Коллекционировать вообще можно практически все. Вот.
1: Еще сегодня экологическая дата, очень важная, день нулевых выбросов. Идея проста, хотя бы на один день обратить внимание, сколько энергии, топлива мы расходуем, сколько денег мы расходуем на это топливо. Это кошмар,
0: вот
1: посмотреть на цены эти. Ужас, действительно, пешком скоро будем опять ходить.
0: Тогда
1: все.
0: Подойдет еще день «Остановите мир», чтобы мы пока подождали, пока цены на топливо упадут. «Остановите мир» — это предложение хотя бы ненадолго выключиться из бесконечной гонки дел. А еще также международный неделя слингоношения и день мини-гольфа. Так что можно и сказки искать, и благодарить людей, и спасать планету. В общем, планы на понедельник у нас вполне насыщенные. Выбирайте праздник по душе и вперед встречать день с улыбкой.
2: Утренний экспресс.
3: Реклама. Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
4: Узцеля года с висады. Бэтмен виспе каско. Тайр байги лаба сают. Я утаем стикай вайтел ари виспе каско. Тагад ир истайс брид сегадаties лабако каско апдрошināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
9: Toksiskais rosols, kremlini, vate. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem. Jo aiz šiem vārdiem viņi slēpj savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājumu tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzena prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
11: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
12: Škoda.
13: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
14: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
15: Retro FM Latvия объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
16: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
14: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: Овны. Репутация ваша может пострадать благодаря вашей чрезмерной увлеченности. Сегодняшний день не будет слишком удачным. Лучше просто подождать вечера.
1: Тельцы, почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно. Когда вы захотите уйти, вам не дадут.
0: Близнецы, сегодня, что бы вы ни делали, можете надеяться на лояльность со стороны окружающих вас людей. Будьте вежливы и вы.
1: Раки, вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, завтра он решит ваши.
0: Львы, сегодня ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.
1: Девы, первое впечатление сегодня может жестко вас обмануть. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
0: Весы, сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобально не были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и на завтра одним глобальным вопросом станет больше.
1: Скорпионы, сегодняшний день стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным. Не делайте нынче крупных покупок. Есть риск, что они окажутся неудачны.
0: Стрельцы, сегодня терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.
1: Козероги, лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
0: Водолеи,

0: у вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен, то есть до тех пор, пока вы их не достигнете. Развлекитесь!
1: Рыбы, сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию, и причиной ваших страданий, скорее всего, окажутся родные и близкие. Лучшее, что вы можете сделать, это отразить на своем лице полнейшее смирение, тогда, возможно, отстанут.
2: Гороскоп.

0: Навигатор Retro FM Латвия. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
1: Доброе утро, Рига. На часах 7:41. Кто-то уже выехал, кто-то уже почти у офиса. Ну а мы проверим, как же себя чувствуют городские дороги.
2: Да, нам-то здесь хорошо сидеть в тепле вообще.
1: Ну, да, здесь не дует, слава Господу.
2: И наблюдать по камерам, по картам, как
1: кто
2: там
1: же,
2: оно.
1: Где как?
2: Как там стоит Земгал и Гатва? Стоит 8 минут и 3 секунды между Ерикию и Бриюбасгатвой. Терпение вам, ребята!
1: П5 традиционно перед Рижской окружной со стороны Тинужес тоже 5 минуточек уже стоит в это время.
2: И примерно так же Венебасгатва между Ирбенес и Карле Ульманя с левой стороны отдельно отмечается.
1: Булюела от Дзегажа до Даугавгривас почти 5 минут тоже она.
2: Ну и примерно столько же Дзирцема между Пурва и Юрмалсгатвой. Вообще интересно ваши наблюдения. 244-244-14. Делитесь с нами, что происходит в городе. Может быть, какая-то пробка дополнительная, может, какая-то авария. Мы с удовольствием поделимся полученной от вас информацией. Ну а пока легких дорог.
0: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
0: Реклама. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Ну там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kilogrami tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Nauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Ko tāda skāba?
10: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
9: Tev ar vienu reizi nepietika.
10: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
11: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
12: Washcar. Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
13: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалсгатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
14: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
15: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu fórumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
16: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! На часах 7.49, ранее.
2: О, какая ты бодрость бодрая!
1: Да, потому что у меня история есть про сон. Я начну издалека.
2: Казалось бы, логично было бы сонным голосом рассказывать про сон.
1: Хочешь спать?
2: Да, очень, очень хочу. Готов где угодно, хоть на лужайке.
1: Тогда вот продумывать надо эти места отдыха. Хорошо, чтобы точно, никто не нарушил качественный глубокий сон, в который проваливаешься так, словно твоя задача задавить сонной головой подушку изо всех сил и выспаться от души на 2 дня вперед. Ну, что-то я сильно увлеклась. Вот и житель Кейптауна, видимо, увлекся и выбрал очень странное место для того, чтобы отдохнуть и поспать. Он перелез через ограду, незаконно проник на охраняемую территорию парламента, после чего уже хотел там было, устроиться. Но бдительные сотрудники службы парламентской безопасности не допустили подобного безобразия. И несмотря на то, что мужчина не собирался ничего красть, да и вообще не замышлял никакого зла, он даже как бы особенно не скрывался, его передали в руки полиции. А вот в парламенте заявили, что несанкционированный сонный визит не повлиял на работу учреждения.
2: Но, правильно, потому что в парламенте спать могут только депутаты.
1: Вообще, да, этот парламентский корпус сейчас ремонтируют после пожара. Может быть, потому нарушитель решил, что раз территория похожа на стройку, хотя, казалось бы, то, может быть, ничего не будет страшного, если он там поспит. Но разве стройка хорошее место для сна?
2: Небезопасно. Можно, только если в каске.
1: Вот.
2: И не стой под грузом.
1: С подушкой главное. Но впереди Take On Me. Ага.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет актриса Татьяна Лукашенкова. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеме и палейдзейбс программ» ЛКПП ЛВ.
0: «Вечер со звездой».
2: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
5: Витамин D с железом?
4: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
5: Феррофемин. Надо попробовать.
4: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Ответ на вопрос дня. Уникальность MagniFlex Joint Complex заключается в его мощной комбинации. Он объединяет высокодозированный глюкозамин, экстракт босфилии и коллаген второго типа. Такой состав эффективно защищает хрящевую ткань и снижает воспаление. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Акционерное общество. Латвия с кредитной политикой программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В сфере здравоохранения есть проблемы, которые требуют решения. Однако смена министра за несколько недель до выборов не поможет их решить, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Напомню, профсоюз работников здравоохранения потребовал повысить зарплаты всем работникам отрасли в бюджете следующего года, провести акцию протеста и отправить в отставку министра здравоохранения Хасама Абумери. Предприятие «Ригас Уденс» получило первую часть займа Северного инвестиционного банка в размере 10 миллионов евро. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры очистки сточных вод и питьевой воды в Риге. Всего предприятие может получить от банка до 50 миллионов евро. Кредит необходим для реализации инвестиционной программы стоимостью 235 миллионов евро. По предварительным оценкам, ущерб от августовской бури в Тяковском крае превышает 50 тысяч евро. Большую часть расходов составила уборка упавших и поврежденных деревьев. Оценка ущерба и устранение последствий продолжаются, поэтому сумма может увеличиться. В рамках Европейской недели мобильности самоуправление Тековского края приглашает опробовать новую пешеходно-велосипедную дорожку Рига-Теково. Летом в крае завершили строительство дорожки протяженностью более 8,5 километров. Она соединяет границу Риги с автодорогой А5 Рижской окружной дорогой. Latvia Spasts выпустит почтовый блок, посвященный легенде мирового баскетбола Ульяне Семеновой. Новый выпуск серии «Легенды латвийского спорта» поступит в продажу завтра. В сентябре также выйдет художественный фильм «Уля» о жизни и спортивной карьере Семеновой. В это воскресенье с 10 часов в Латвийском этнографическом музее под открытым небом в Риге пройдет День Мителлеса – традиционный праздник урожая и осеннего равноденствия. Гостей ждут ярмарка с участием 49 ремесленников и 35 домашних производителей, животные, мастер-классы, танцы и старинные осенние обряды.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 13-17 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
5: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на волне.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина.
1: Восемь часов 12 минут на часах. Давайте продолжим наш эфир забавной новостью от американского президента, у которого склонность все переименовывать. Потому что смотри, Армузский пролив он хотел переименовать в пролив Трампа. Бывшее озеро Онтарио переименовано уже в озеро Америка. Мексиканский залив переименован в залив Америка. И тут на тебе, пожалуйста, не понравилось Трампу словосочетание искусственный интеллект.
2: Говорит,
1: вот неправильно это прилагательное. Надо превосходящий интеллект или экстремальный интеллект. Наконец, верховный интеллект.
2: Меня потрясает, что каждый раз, когда ты рассказываешь какую-то историю, в мой ответ это квадратные глаза.
1: Давай твои квадратные...
2: И, к сожалению, не слышно в эфире, но видно очень хорошо здесь.
1: Да я давно предлагаю поставить камеру в студию.
2: Камеру для квадратных глаз.
1: Конечно же, давай округлим твои глаза. Вот я предлагаю... А чем мы хуже Трампа? Переименуем Балтийское море в Латвийское.
2: Давай,
1: что еще можно переименовать?
2: Давай Гайзенкалнс. Будет Латвийская гора.
1: А это и так Латвийская гора.
2: Справедливо.
1: Давай мы послушаем Сиси Кейч, а предложим слушателям 244-244-14. Может быть, WhatsApp? У вас возникнут предложения, что можно переименовать тоже для пущего величия Латвии.
2: Да.
1: Поехали. Сиси Кейч впереди.
3: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 8 часов 14 минут.
3: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: Новости спорта.
1: Ночь ориентирования в этом году установила рекорд по числу участников. В 10-й раз акция прошла сразу в 22 городах Латвии и собрала 7183 человека, 2293 команды. Самой массовой стала Рига. В Гризенкалнсе на старт вышли больше 1500 участников, причем возрастной разброс впечатляет. Среди участников были 7 малышей, родившихся в этом году, а самым старшим 87 и 86 лет. За 3 часа командам нужно было самостоятельно построить маршрут и набрать как можно больше контрольных пунктов. В Риге лучший результат показала команда Веба – 143 очка из 166 возможных.
2: В Монреале стартует чемпионат мира по шоссейному велоспорту, и Латвия отправилась туда довольно большой командой. В мужской элите выступят Том Скуинш, Эмилс Лепинш, Мартин Шплуто и Кристианс Белохвощикс. Лидером сборной будет Скуинш, а Крис Нейландс пропустит чемпионат из-за травмы колена. В юниорских соревнованиях Латвии представит 18-летний Георг Тюмен и дебютант Алвис Пиверс. Тюмен говорит, что физически к главному старту сезона уже готов, а больше всего сейчас работает с психологией и адаптируется к непривычному часовому поясу.
1: А мужская сборная Латвии по волейболу завершила выступление на чемпионате Европы. В 1/8 финала в Софии команда Угиса Крастенча встретилась с действующим чемпионом Европы и лидером мирового рейтинга – Польшей. Латвия уступила в 3 партиях 17-25, 16-25 и 16-25. Самым результативным в нашей сборной стал Кристерс Ланзанс – 11 очков. В итоге Латвия завершает чемпионат в числе 16 лучших команд Европы. Такого же результата сборная добилась 5 лет назад, в 2021. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: А знаете, кто стоял за этим хитом? Фрэнк Фариан, продюсер, подаривший миру Бонни М и Милли Ванили. «Please Don't Go, No Mercy» вышла в 1996 году и быстро стала одним из главных хитов группы. А позже у песни появилась даже испанская версия «Por favor».
1: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Филичита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
3: Филичита и БМ Маркет. Пусть в вашей жизни будет больше праздника.
0: Доброе утро.
4: Доброе. Время поздравлений. Время поздравлений. И Олег Пауков поздравляет маму и бабушку Паукову Любовь Александровну, ее сестру Кайриш Анну Александровну. Им исполняется 80
0: целых
4: лет.
0: Целых 80 лет.
4: Ух ты, да. Поздравляем, присоединяемся к поздравлениям Олега. Поздравляем с юбилеем. Желаем им крепкого здоровья, исполнения всех желаний. Сердечно поздравляют их дети и внуки. Это все продолжение смс-ки, полученную на номер WhatsApp-чата 244-244-14. Ну и пользуюсь случаем, мы с Леной тоже хотим передать привет,
0: да,
4: и поздравления нашим постоянным и активным слушателям, которые...
0: И первый — это Алексей из Огры, который всегда, каждое утро присылает нам доброе утро. Также...
4: Виктор, Дмитрий, Валерий и Максим, конечно, как же без вас. Тоже вам огромные теплые приветы в этот осенний промозглый чуть-чуть день.
0: Ну а мы двигаемся дальше.
3: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
2: Филичита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье!
2: Реклама.
3: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
9: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
10: Эй, брален, мене пару раз сел в чудо.
11: Барика? Не.

0: Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
5: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
8: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: На 30%, чем остальные, понимаешь, жена.
3: А там нет никакой информации про то, если двойная фамилия?
2: Не,
3: жаль.
2: Наоборот, в смысле? А укрепляет, если... вдвойне укрепляет брак, конечно же. Вот так вот. Поэтому любви всем и счастья, и тепла, и прима ноты д'аморе, как было обещано, сейчас прозвучит.

0: Доброе утро. Латвийские предприниматели отправились в торговую миссию в США. На Manabals LV собирают подписи за отсрочку выплаты выходного пособия министрам. Местные работники в Латвии могут получать меньше иностранных сотрудников за ту же работу. Киберпреступники используют сайты с бесплатными играми для мошенничества. Врачи напоминают, что риск заражения инфекциями, которые переносят клещи, сохраняется и осенью. В среду начнется астрономическая осень. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь. Местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 14-16. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове плюс 13-16.
2: В столице Латвии переменная облачность. Временами дождь. Возможны ливни с грозами. Днем плюс 15-16.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что нарушения дыхания во сне могут способствовать развитию различных хронических заболеваний? Если во время сна организм регулярно не получает достаточно кислорода, это может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, нарушать обмен веществ и даже снижать либидо. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Калцема 98. Код лечебного учреждения 01000 1054.

0: 6 до 10.
1: Обожаю добрые истории про добро. Когда мы были маленькими, очень сильно пугало, когда вот задерживаешь библиотечную книгу. Очень не хотелось потом объясняться перед родителями, почему ушами прохлопал и книгу задержал, и пришлось платить. Хорошо, что эта история не совсем отражает ту историю, о которой я расскажу. Некий Джон Хэнсон из Нью-Гэмпшира в США долгие годы хранил у себя журнал The Century Illustrated Monthly Magazine за сентябрь 1894 года. Мужчина полагал, что когда-то это получил журнал в подарок или же подобрал среди бесплатных книг, где-то кем-то выставленных на улицах. Но 84-летний любитель чтения ошибался, ведь журнал в свое время был взят кем-то из старших родственников публичной библиотеки города Конкорд. И вернуться в библиотеку журнал должен был, представь, 132 года назад.
2: Очень, видимо, интересный выпуск.
1: Видимо, да. Узнав, что журнал ему не принадлежит, Джон вернул его в библиотеку. Тем более, что там отменили штрафы за просрочку. А это, кстати, было весьма кстати. Ведь иначе мужчине пришлось бы раскошелиться аж на 12 тысяч долларов. Ох, в библиотеке же признали, что объявили эту самую амнистию как раз в расчете получить обратно старые просроченные книги. Но возвращение журнала 1894 года стало неожиданностью даже для них. Вот как желание сделать все правильно и хорошо добавляет в мир добра. Ну а мы двигаемся дальше.
0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Mini-bank, Mini-bank LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Реклама.

0: багажника. Рими.
1: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепое.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
9: Līdz finansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997. 29 999 997. SB siltumtehnika LV.
10: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
11: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
12: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
13: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
15: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

Казалось бы, незатейливая песенка, но именно благодаря ей Bad Boys Blue пробились в чарты и сделались главными конкурентами Modern Talking на евродиско-сцене. Ну а впереди, после небольшой паузы, Энрике Иглесиас, который устал извиняться. Tired of being sorry.

0: 8:55.
1: Точное латвийское.
0: Точное латвийское, еще и календарь наш точно латвийский. 21 сентября. Наступает прохлада, наступают такие уже дождливые
1: курточку
0: денечки.
1: Курточку надо потеплее одевать.
0: Курточку,
1: уже потихоньку.
0: Курточку, конечно же, кто-то в шапочках уже ходит. Молодцы, бережете себя, не надо болеть ни за что на свете. А кое-кто переселяется в теплые страны, ну, имеют возможность такую
1: перезимовать.
0: Да. Так вот, если вы решите уехать на зиму в Таиланд, вы можете заниматься там практически чем угодно, только бога ради не умирайте, а то умрете от стыда. Потому что премьер Таиланда запретил экспатам и долгосрочным резидентам умирать в этой стране.
1: А что же им тогда делать?
0: Жить, уезжать, радоваться жизни, он так и сказал.
1: Не, ну логично.
0: Он призвал быть благодарными за возможность жить и зарабатывать в Таиланде, но не пытаться, как он это сформулировал, пользоваться страной после смерти. Ехайте, говорит, умирайте у себя дома. Нечего нам здесь вот наш Таиланд своими телами засорять.
1: У меня квадратная форма глаз или
0: как
1: круглая?
0: Как обычно, когда я что-то рассказываю, ты в этом призналась.
1: Где ты такие истории достаешь вообще?
0: Из головы, конечно же. Можно сказать, что я их выдумываю, но нет никакой выдумки. Все чистая правда в нашем эфире. Как и то, что мы встретимся уже после новостей, и мы продолжим радоваться жизни. Утренний экспресс.
2: Реклама. Эй, брален, меня парватас. Сел шудин. Паника? Нет.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Рик, 9 часов, доброе утро, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Латвийские предприниматели до следующего понедельника будут находиться в торговой миссии в США, организованной Латвийским агентством инвестиций и развития. Программа охватывает Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Диего. Основное внимание уделяется оборонным технологиям и технологиям двойного назначения, биомедицине, фармацевтике, стартапам и киноиндустрии. На портале Manabals.lv начался сбор подписей за особый порядок выплаты выходного пособия членам Кабинета министров и парламентским секретарям, если потеря должности связана с возможным преступлением. Местные работники в Латвии могут получать меньше иностранных сотрудников за ту же работу. В транспортной отрасли разница в зарплатах в одном из приведенных профсоюзами случаев составила 516 евро или около 25%. Профсоюзы требуют устранить такую разницу и повысить зарплаты местным работникам. Оператор мобильной связи предупреждает, что киберпреступники все чаще используют сайты с бесплатными онлайн-играми, чтобы с помощью фальшивых кнопок и вводящих в заблуждение ссылок перенаправлять пользователей на мошеннические сайты. Особое внимание рекомендуется уделять детям и молодежи, которые активно используют интернет для развлечений. В Рижской Восточной клинической университетской больнице в этом году от клещевого энцефалита лечились 56 пациентов. По состоянию на 14 сентября у пациентов больницы было снято свыше 1000 клещей. Врачи напоминают, что осенью клещи продолжают быть активными, поэтому риск заражения сохраняется. В эту среду в северном полушарии начнется астрономическая осень, а в южном – весна. Равноденствие наступит в 3:05. В этот момент солнце пересечет небесный экватор, и продолжительность дня и ночи будет близка к 12 часам. В Латвии 23 сентября день все еще будет примерно на 10 минут длиннее ночи, а 26 сентября впервые этой осенью день станет короче ночи.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 13-17 градусов.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: На часах начало 10-го, рабочий день в разгаре, и мы раскачались наконец-то. А именно это «раскачиваться» означает слово «бамбалео», потому что впереди «Gypsy Kings» с одноименной песенкой.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс с 6 до 10.
1: С бумом интернета очень многие захотели себя попробовать в блогинге. И у людей это весьма неплохо получается. Но некоторые люди, несмотря на все попытки, продолжают биться о невидимый потолок того, что канал с контентом пока не стал популярен. Вот и герой нашей сегодняшней истории, 9-летний мальчик из США, сильно расстраивался, что никто в интернете не смотрит его видеоролики по играм Minecraft и Roblox. Но на помощь ребенку пришел его папа Дэйв и помог маленькому Майку начать небольшую рекламную кампанию, вложив в нее $20.
2: Молодец, папа, поддержал сынулю.
1: От души. Ну? Просмотры, конечно же, немножко увеличились, как и бывает с этими рекламами, они чуть-чуть увеличиваются. Но отец и подумать не мог, что сынишка войдет во вкус. Воспользовавшись тем, что папина корпоративная карта была сохранена в Google аккаунте, мальчик самостоятельно занялся рекламой, вкладывая в нее все больше средств. Так вот, к чему я это веду. Крах наступил в тот момент, когда этого отца вызвали на ковер к начальству и спросили, а на какие, собственно, цели он потратил с рабочей карты $118 000. Пу-пу-пу. Пришлось мужчине объясняться с руководством, а предприимчивому сынишке объясняться с родителями. И узнав, что его выходка открылась, мальчик снял последний видеоролик, в котором лаконично заявил зрителям: «Мне конец». Кто знает, может, после такой резонансной истории у мальчика и с просмотрами роликов, может быть, пошло в гору. Кто знает.
2: Но он точно потратил все эти деньги? Может быть, у папы где-то там Порш появился, а он все на сына списывает?
1: А вот может быть. Но бездумно тратить денежку с папиной карты в любом случае крайне недальновидно.
2: Никому жадность... не рекомендуем.
1: Жадность, так сказать, маленького фраера сгубила. Ну а мы двигаемся дальше.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 9:13.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Azijas dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim cepumi ar vīnogu un persiku garšu Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Azijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Насколько безопасно подтверждать возраст на кассе с помощью Smart ID?
2: Хотите сфотографироваться на фоне фасада церкви? Подумайте дважды.
1: Пузырь искусственного интеллекта лопнет, и что будет потом?
2: Могут ли в Риге запретить покупку второго жилья для сдачи в аренду туристам?
1: Недобросовестный переход предприятий никуда не исчез, он просто стал более хитрым.
2: Место путешествия – неделя в немецкой больнице, что не покрывает ЭВАК.
1: Рубрика «Тест», слова в которых ошибаются даже педагоги. Сможете написать их правильно?
2: Рубрика «Видео». Несмотря на призыв Министерства финансов, Валка не решается начать процесс финансовой стабилизации.
1: В Латвии ночью и в понедельник во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы.
2: Доступ к двум железнодорожным станциям улучшат. Что планируют построить?
1: Врач, соцсети и покупки. Чем жители Латвии занимаются в рабочее время?
2: Собирают подписи за отсрочку выплаты выходного пособия министрам в случае уголовного процесса.
1: Замена плиты и подключение газа на вес золота. От чего зависит цена?
2: Часть жителей Латвии никогда не брала в долг, стали известны причины. Об этом и многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения.
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: 9:29. Елена, я предлагаю тебе поиграть снова, так же, как мы играли в пятницу. Я загадаю песню, я прочитаю текст, ее описание. А ты попробуешь ее угадать, чтобы она прозвучала в эфире следующей. Попробуем. Повеселим публику.
1: Итак.
0: Молодой человек пытается привлечь внимание симпатичной девушке, делая ей комплименты и ссылаясь на приятность.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Дорогие. В Риге за последние три года не подорожал проезд в общественном транспорте. Ригас Уденс получил 10 миллионов евро на развитие инфраструктуры. 13% жителей Латвии никогда не брали кредит или лизинг. В Латвии продолжает снижаться занятость студентов. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь. Местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду.
5: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 14-16. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове плюс 13-16.
4: В столице Латвии переменная облачность. Временами дождь. Возможны ливни с грозами. Днем плюс 15-16.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
6: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Овны. Репутация ваша может пострадать благодаря вашей чрезмерной увлеченности. Сегодняшний день не будет слишком удачным. Лучше просто подождать вечера.
1: Тельцы, почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно. Когда вы захотите уйти, вам не дадут.
0: Близнецы, сегодня, что бы вы ни делали, можете надеяться на лояльность со стороны окружающих вас людей. Будьте вежливы и вы.
1: Раки, вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, завтра он решит ваши.
0: Львы, сегодня ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.
1: Девы, первое впечатление сегодня может жестко вас обмануть. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
0: Весы, сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобально не были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одно, и на завтра одним глобальным вопросом станет больше.
1: Скорпионы, сегодняшний день стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным. Не делайте нынче крупных покупок. Есть риск, что они окажутся неудачны.
0: Стрельцы, сегодня терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.
1: Козероги, лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
0: Водолеи, у вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен, то есть до тех пор, пока вы их не достигнете. Развлекитесь.
1: Рыбы, сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию, и причиной ваших страданий, скорее всего, окажутся родные и близкие. Лучшее, что вы можете сделать, это отразить на своем лице полнейшее смирение, тогда, возможно, отстанут.
2: Гороскоп.

0: Внимание, внимание! Аттракцион невиданной щедрости. Если вам не с кем пойти на праздник Наваратри, в индийских соцсетях появилось необычное объявление. Мужчина по имени Криш Мистри предлагает себя в аренду в качестве партнера для традиционного праздничного танца Гарва. При этом имеется 3 пакета услуг, которые стоят от 10 до 20 долларов, вроде недорого. Самый бюджетный пакет включает в себя 2 часа совместных танцев, помощь в освоении базовых движений и совместные селфи. Следующий пакет предлагает 4 совместных праздничных часа, а самый дорогой включает в себя полный праздничный день с танцами. Пользователи интернета с необычным интересом отнеслись к объявлению, ведь многим грустно представить, что во время праздника придется танцевать в одиночестве. Однако, пока доподлинно неизвестно, является ли объявление реальным или шуточным. Но если он правда так придумал, то неплохо. И поплясал, и заработал. Вот она, попрыгунья стрекоза. Все у нее, как выяснилось, хорошо.
1: Осталось выяснить, что это за праздник такой. А так-то танцевать можно, конечно.
0: Плясать. Этим и займемся за эфиром.
2: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Реклама. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. Stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat, tavā ikdienas maršrutā. Ориго. Спилктака Пьетер Пилсета.
8: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
9: Представь себе, нет. Начала принимать сферафимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
8: Витамин D с железом?
9: Именно. Сферафимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
8: Сферафимин. Надо попробовать.
9: Сферафимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
10: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
11: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
12: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
13: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozara ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara – apvienība jaunatvieši.
12: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
15: клинике Балта. В Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
16: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
17: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
18: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: И под чарующие звуки голоса Грейс Джонс мы будем потихоньку с Александром прощаться. Точнее, не с Александром, а с аудиторией, потому что мы с Александром потихонечку будем двигаться дальше по этому дню.
1: Прозвучало 4 часа эфира, мы обязательно услышимся завтра в 6 часов утра. Ну, а пока впереди ловите, в 2 часа придет Катя Ерофеева.
0: С приветом в обед.
1: С приветом в обед,
0: а
1: конечно
0: в 4
1: же.
0: Придет Эдмунд Кашевский. И не только один, будет еще
1: Григорий Берг, конечно
0: будут
1: же.
0: Будут они там веселиться и поднимать
1: Старт
0: вам настроение.
1: Перцы. Ну, а завтра в 6 утра мы снова услышимся с вами. Хорошего дня.
0: Пока. Утренний экспресс.
2: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Retro FM Latvija объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
3: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи.

0: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
1: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
2: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.LV.
3: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
4: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно?
4: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
5: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам за заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей, за напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств и, самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призывает правительство комплексно оценить правила назначения пенсий за выслугу лет во всех отраслях и ведомствах. Цель – обеспечить единые согласованные условия для всех получателей таких пенсий. На прошлой неделе цены на дизельное топливо выросли во всех столицах стран Балтии. Быстрее всего в Таллине. К концу недели бензин был дороже всего в Таллине, затем в Риге и Вильнюсе. Дизельное топливо стоило дороже всего в Вильнюсе, а дешевле в Риге. Latvijas Dzelzceļš завершил проект по модернизации электрифицированной железнодорожной сети. Обновлены несколько участков общей протяженностью 103 километра. Работы стоимостью 73 миллиона евро должны повысить безопасность и надежность движения поездов и создать условия для развития пассажирских перевозок. Согласно исследованию Greenpeace, за последние три года цены на общественный транспорт значительно выросли в 14 европейских столицах. В Риге стоимость проезда не изменилась. При этом латвийская столица выделяется большим количеством льгот на общественный транспорт. Предприятие «Ригас Уденс» получило первую часть займа Северного инвестиционного банка – 10 миллионов евро. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры очистки сточных вод и питьевой воды в Риге. Всего предприятие может получить кредит до 50 миллионов евро. Общая стоимость инвестиционной программы составляет 235 миллионов евро. 13% совершеннолетних жителей Латвии никогда не брали кредит или лизинг и не использовали кредитный лимит, показал опрос «Кредит информация с Беройс». Среди них 63% не хотят брать на себя финансовые обязательства, а 45% считают, что кредит им не нужен, поскольку им хватает собственных доходов. В этом году 60% студентов в Латвии совмещают учебу с работой, показал опрос 55 Blue. 40% работают полный день, а 20% – неполный. В прошлом году учебу с работой совмещали 68% студентов, а в 2022 году – 76%.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 13-17 градусов.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программы.
12: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
4: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķēr sabiedrību. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem speciālistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija EHR.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай минуту технологий для дома по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. Минута технологий для дома вместе с Илтум Сукнис ЛВ.
2: В театре Чехова будет...
3: Тише!
2: Что такое?
3: По-русски об искусстве нельзя.
2: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
3: Что еще ты мне не скажешь?
2: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
3: Один за всех.
2: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
3: Цитаты и стихи можно.
4: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
3: Понравилось?
2: Поэт.
3: Где встретимся?
2: Встретимся в Чехове.
5: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
6: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
7: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
8: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
9: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
10: Ответ на вопрос дня. Новый MagnaFlex Joint Complex работает комплексно, благодаря тщательно подобранным ингредиентам. Босвелия снимает боль и воспаление, а коллаген второго типа обеспечивает прочность и эластичность хрящевой структуры. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Retro FM Latvia объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
2: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Не яутā, ko internets var dot tev. Яутā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
8: Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
7: Витамин D с железом?
8: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
7: Ферофимин. Надо попробовать.
8: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
10: В театре Чехова будет...
11: Тише.
10: Что такое?
11: По-русски об искусстве нельзя.
10: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
11: Что еще ты мне не скажешь?
10: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
11: Один за всех.
10: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
11: Цитаты и стихи можно.
12: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове искусства. Скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
11: Понравилось?
10: Поэт.
11: Где встретимся?
10: Встретимся в Чехове.
2: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
13: Над студент Ригас техническая колледжа. Īsā cikla augstākā izglītība divar pusgadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
14: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autopartstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autopartstrade.lv.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atlaiž sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100-0280.
5: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
6: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
7: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvijas strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
2: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
3: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava – mēs radām vairāk nekā ēkas.
4: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
5: Попробуй новинку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
4: Термобронкс Цитрус Иммуно?
5: Да, новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
4: То, что нужно при первых признаках простуды.
6: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Akcionier. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
9: Общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. LKPP-LV.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, местами ливни с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 1 до 16 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-16 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. LKPP-LV.
12: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Эу, чао, вецит. Ко тац сабиес?
7: Тас тунелис би ка муркс. Рули руц, ауто дребей. Es domā, neizdzīvoš.
6: Atkal tu tur čakarējies.
7: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
8: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
9: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
2: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS

0: попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
1: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лиепае.
3: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!
4: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
5: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства

0: детства. Работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprisma.lv или volvoledus.lv.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами «МТЭКО».
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Siltumsuknis LV.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
3: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
4: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
5: Ты что вейкс мэй, вейкс мэй, вейкс мэй. Ты что вейкс мэй, вейкс мэй, ягон.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top. Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Drona apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes, jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs – partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
10: Esmu Ilota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
11: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призывает правительство комплексно оценить правила назначения пенсий за выслугу лет во всех отраслях и ведомствах. Цель – обеспечить единые согласованные условия для всех получателей таких пенсий. На прошлой неделе цены на дизельное топливо выросли во всех столицах стран Балтии. Быстрее всего в Таллине. К концу недели бензин был дороже всего в Таллине, затем в Риге и Вильнюсе. Дизельное топливо стоило дороже всего в Вильнюсе, а дешевле в Риге. Latvijas Dzelzceļš завершил проект по модернизации электрифицированной железнодорожной сети. Обновлены несколько участков общей протяженностью 103 километра. Работы стоимостью 73 миллиона евро должны повысить безопасность и надежность движения поездов и создать условия для развития пассажирских перевозок. Согласно исследованию Greenpeace, за последние три года цены на общественный транспорт значительно выросли в 14 европейских столицах. В Риге стоимость проезда не изменилась. При этом латвийская столица выделяется большим количеством льгот на общественный транспорт. Предприятие «Ригас Уденс» получило первую часть займа Северного инвестиционного банка – 10 миллионов евро. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры очистки сточных вод и питьевой воды в Риге. Всего предприятие может получить кредит до 50 миллионов евро. Общая стоимость инвестиционной программы составляет 235 миллионов евро. 13% совершеннолетних жителей Латвии никогда не брали кредит или лизинг и не использовали кредитный лимит, показал опрос «Кредит информация с Берройс». Среди них 63% не хотят брать на себя финансовые обязательства, а 45% считают, что кредит им не нужен, поскольку им хватает собственных доходов. В этом году 60% студентов в Латвии совмещают учебу с работой, показал опрос 55 Blue. 40% работают полный день, а 20% – неполный. В прошлом году учебу с работой совмещали 68% студентов, а в 2022 году – 76%.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность, в Латгале преимущественно облачно. Местами дождь, во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
14: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Утверждение. Если болят верхние зубы, проблема всегда в самих зубах. Это миф. Воспаление верхнечелюстных пазух или синусит также может вызывать боль, отдающую верхние зубы, поскольку корни верхних зубов анатомически расположены очень близко к верхнечелюстной гайморовой пазухе. В таком случае стоматолог направит вас к оториноларингологу. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. Адента – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. Adenta.lv – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: В театре Чехова будет...
8: Тише.
7: Что такое?
8: По-русски об искусстве нельзя.
7: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
8: Что еще ты мне не скажешь?
7: Что это музыкальный спектакль для всей семьи, режиссер Рейзи Калнаня.
8: Один за всех.
7: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
8: Цитаты и стихи можно.
9: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
8: Понравилось?
7: Поэт.
8: Где встретимся?
7: Встретимся в Чехове.
10: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене», Рига, «Алунана 2». Ждем!
11: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
12: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņa no topošās drona rūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienesta darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: В клинике «Балта» в Риге на улице Эрнеста Биржника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника «Балта» – оборудование и технологии нового уровня. Клиника «Балта» – комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
14: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: būs Skodas? Jā, uz Skodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
6: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partijas Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jaunieši un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprot, reģionu izaugsmēji vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību saraksts numur 4.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partijas Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
9: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
10: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
11: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
10: Thermabronx Citrus Immuno?
11: Да. Новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
10: То, что нужно при первых признаках простуды.
12: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
13: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
14: bm.market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет актриса Татьяна Лукашенкова. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями и полейдзей без программ». ЛКПП ЛБ.
0: Вечер со звездой.
2: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурец АВТ.
5: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
6: Витамин D с железом?
5: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
6: Ферофимин. Надо попробовать.
5: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
9: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
10: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
11: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava – mēs radām vairāk nekā ēkas.
12: Ретро-ФМ Латвия объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями и полейдзи без программа». ЛКПП «ЛВ».
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Латгале преимущественно облачно. Местами дождь. Во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
16: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзības программа» ЛКПП ЛВ.
14: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем удачного продолжения дня вместе с Retro FM Latvia. Продолжаем наш эфир, и вас приветствую я, Катя Ерофеева. Будем скоро знакомиться с вашими заявками в программу «Привет в обед». Будьте рядышком!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.
2: Yes. Open, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Дениса Баранова из Риги поздравляет семья с днем рождения. Денис, принимайте пожелания исполнения всех желаний и всегда классного настроения. Пусть жизнь будет в кайф. Вот такие замечательные пожелания вам, Денис, сегодня прилетели от вашей семьи. С днем рождения!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum-Suknis LV.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparts Rade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts Rade LV.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atlaiž sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg, tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик для Раисы Карпенко из Риги от внучки Карины. Раиса, принимайте добрый и теплый приветик и пожелание хорошего дня и прекрасного настроения. Ловите приветик от вашей внучки Карины.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

Вопрос дня. Какие еще ингредиенты, кроме глюкозамина, басфилии и коллагена второго типа, входят в состав нового MagnaFlex Joint Complex? Ответ слушай совсем скоро.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто нашел минутку нам написать программу «Привет в обед», и хочу пожелать всем сегодня услышать добрые слова от ваших родных и близких. Смело делитесь ими и пишите нам на retrofm.lv. Ну а вновь услышимся завтра. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Panasonic gaisūdens siltumsaugņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim. Vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR Mediju grupa.
4: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП-ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Латгале преимущественно облачно. Местами дождь. Во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной и полейдзибес программа ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
1: Через 100 метров поверните налево.
2: Налево? Но там же тупик!
3: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
4: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
5: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Больо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: В театре Чехова будет...
9: Тише!
8: Что такое?
9: По-русски об искусстве нельзя.
8: А, да, тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
9: Что еще ты мне не скажешь?
8: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Резе Калнаня.
9: Один за всех.
8: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
9: Цитаты и стихи можно?
10: Внимание! «Три мушкетера» – премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
9: Понравилось?
8: Поэт.
9: Где встретимся?
8: Встретимся в Чехове.
11: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
12: Над студент Ригас техническая колледжа. Иса цикла аукстака изглитиба 2,5 года лайка. Клюсти пар информации с системы дрошиба специалисту, силтум энергетика специалисту, машинбува специалисту, мехатроники ун лидзигас профессиас. Ты в респей пьетектес лиц 30 септембрим. Ригас техническая колледжа ир пиеемас ари пашфинансатас вьетас. Апвено дарбо ар мацибам. Лекциес нотек 3 dienas nedēļā no 15.20. Vairāk informācijas rtk.lv.
13: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
6: Попробуй новинку «Термобронкс Цитрус Иммуно». Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
5: «Термобронкс Цитрус Иммуно»?
6: Да, новая формула «Термобронкс» снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
5: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
7: «Термобронкс Цитрус Иммуно». Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Retro-FM Латвия объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
10: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
11: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Zaļo un Zemnieku savienība.
12: Esmu Jānis Dūklaus. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu. Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus, darbu un saimnieku attieksmi. ZZS aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
11: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалазгатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
14: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
15: Ответ на вопрос дня. Уникальность MagnaFlex Joint Complex заключается в его мощной комбинации. Он объединяет высокодозированный глюкозамин, экстракт босфилии и коллаген второго типа. Такой состав эффективно защищает хрящевую ткань и снижает воспаление. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
2: Tūkstošiem ģimeņu Latvijā veselu nedēļu pēc vētras nebija elektrības. Nebija kanalizācijas, ūdens apgādes un pat mobilo sakaru. Valdošie neprot un nespēj cīnīties ar krīzēm, bet zīmējas ar palīdzību citai valstī. Mūsu prioritāte ir Latvijas iedzīvotāji. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВЦ.
4: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
5: Представь себе, нет. Начала принимать сферафемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
4: Витамин D с железом?
5: Именно. Сферафемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
4: Сферафемин. Надо попробовать.
5: Сферафемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
8: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
9: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
10: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
11: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
12: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR Mediju grupa.
13: Встречаем Международный день фармацевта 25 сентября. Хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
16: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призывает правительство комплексно оценить правила назначения пенсий за выслугу лет во всех отраслях и ведомствах. Цель – обеспечить единые согласованные условия для всех получателей таких пенсий. На прошлой неделе цены на дизельное топливо выросли во всех столицах стран Балтии. Быстрее всего в Таллине. К концу недели бензин был дороже всего в Таллине, затем в Риге и Вильнюсе. Дизельное топливо стоило дороже всего в Вильнюсе, а дешевле в Риге. Latvijas Dzelzceļš завершил проект по модернизации электрифицированной железнодорожной сети. Обновлены несколько участков общей протяженностью 103 километра. Работы стоимостью 73 миллиона евро должны повысить безопасность и надежность движения поездов и создать условия для развития пассажирских перевозок. Согласно исследованию Greenpeace, за последние три года цены на общественный транспорт значительно выросли в 14 европейских столицах. В Риге стоимость проезда не изменилась. При этом латвийская столица выделяется большим количеством льгот на общественный транспорт. Предприятие «Ригас Уденс» получило первую часть займа Северного инвестиционного банка – 10 миллионов евро. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры очистки сточных вод и питьевой воды в Риге. Всего предприятие может получить кредит до 50 миллионов евро. Общая стоимость инвестиционной программы составляет 235 миллионов евро. 13% совершеннолетних жителей Латвии никогда не брали кредит или лизинг и не использовали кредитный лимит, показал опрос «Кредит информация Сберойс». Среди них 63% не хотят брать на себя финансовые обязательства, а 45% считают, что кредит им не нужен, поскольку им хватает собственных доходов. В этом году 60% студентов в Латвии совмещают учебу с работой, показал опрос 55 Blue. 40% работают полный день, а 20% – неполный. В прошлом году учебу с работой совмещали 68% студентов, а в 2022 году – 76%.
17: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезной без программы.
16: Завтра в Латвии будет переменная облачность, в Латгале преимущественно облачно. Местами дождь, во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
17: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезной без программы.
18: Тотальный привет всем из студии Retro FM Латвия.
19: Вновь в понедельник и вновь в студии Эдмунд Кашевский
18: и Григорий Берг.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 15 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Azijas dienas peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X peikalos Azijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
4: Слушай, вот, стоп, вот это мне очень понравилось. Вот, да, Валерий спрашивает, что-то нам перепадет от Рижской думы. Благодарность за то, что мы выдвинули идеи по счет Вантового моста.
5: Да, дамы и господа, смотрите, вот она, великая сила радио. Мы не успели крякнуть в эфире Retro FM Latvia.
4: А они уже посчитали.
5: Как они уже посчитали, что это обойдется в каких-то жалких 40 миллионов. 20 миллионов взять в аренду и 20 миллионов эксплуатировать.
4: Нет, они решили, что не надо брать в аренду. Во-первых, заплатил 20, да, и все, и надо возвращать. А если 20 вложь, оно твое, и ты будешь сдавать всем желающим.
5: Нет, ну я понял из информации, что 20 и 20.
4: Ну,
5: или ты говоришь как-то по-другому?
4: Подожди,
5: это понял.
4: Там на весь мост, по-моему, что-то 80 ремонта, да? Тогда легче каждый год.
5: А как же, Гриша, тогда жить без этих 2%?
4: Это вообще-то интересно, да. Но, конечно, у меня пока не было ни звонков, никаких, вы знаете, там из-за этого из Рижской думы, конечно, могли бы. Я не требую много. 20 миллионов, да, если нам... Да. Сколько сказал процентов?
5: Два
4: процента, да, один Эдмунду, один мне, 20 миллионов. Ничего себе!
5: И что, ведь можно жить?
4: Да, завтра не ждите на работе, если там...
5: Если они и это услышат, то точно не ждите.
4: Но, с другой стороны, вы знаете, было когда-то, ты же помнишь, я еще помню.
5: Что?
4: Маленький был такой вот, это переправа. Еще когда ехала машина, она там все время как бы проседала.
5: Ничего себе маленький.
4: Да, ну совсем
5: там,
4: маленький.
5: Там была такая конструкция, Григорий.
4: Не, я имею в виду, я был маленький.
5: Ты был маленький.
4: Из-за этого. И вот это мне очень понравилось.
5: Ну, я бы чуть покрупнее был.
4: Да, ее, кстати, мало кто знает, ее разбирали, когда, значит, этот ледоход шел, да? Нет, я не помогал, я только смотрел. Да, из-за этого.
5: А потом он стоял разобранным там за Двиной.
4: Канал, да, канал. Там был специальный канал прорыв, как я понимаю, для этого, да?
5: Да, за Двиной стоял. И мы, кстати, сделали там фотосессии на этих понтонах. Шикарные снимки получались.
4: Понтовая была, я вам скажу, да, сессия, да.
5: Да.
4: Да, но как,
5: ну, ладно,
4: постой, но... как будет происходить, мне очень понравилось. Значит, тудой и судой по одной этой самой, да?
5: Опа. Что именно? По одной полосе.
4: Да, вот это вот как-то.
5: То есть будет тоже пробки будут. Как говорят в Одессе, в таких случаях те же яйца, вид в профиль.
4: Вид на понтон, почему профиль? Да.
5: Хорошо, те же яйца, вид в профиль на понтон.
4: Алло, вспомни, Рижская дума,
5: алло.
4: Где наши проценты?
5: Ну, хотя бы на обед пригласили бы, а то все штрафы лепят и лепят.

0: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
1: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Топ-бренды 220 LV Plus участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Ne jau tā, ko internets var dot tev, jau tā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего LV.
2: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
1: Шир политическая реклама. Апмаксан партия суверена вара.
7: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozara ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara – apvienība jaunatvieši.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
9: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
10: Panasonic Gaisūdens siltumsaukņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražot Eiropā. Panasonic. Комфортс и квалитета уз илгу лайку.
11: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Эх, какая песня, а?
1: Где-то Wonderland.
0: Да, буги-буги Wonderland.
1: Все... Тутаки Wonderland.
0: Туточки здесь. Дело в том, что сегодня день музыкальной группы Earth, Wind and Fire, которую мы сейчас с вами слушаем с большим удовольствием. Американцы придумали этот праздник для своей группы и 7 лет уже как празднуют. А ты, Гриша, празднуешь день Earth, Wind and Fire?
1: Они в сентябре празднуют, у них же песня есть. Это сентябрь.
0: 3 сентября у другого было. Вот тут, понимаешь, везде на каждом континенте есть своя песня про сентябрь. А 21 сентября, кстати, вот этот неофициальный день группы Earth, Wind and Fire вдохновлен знаменитой строчкой из их культового хита, причем 78 года. Называется он «September», как правильно подметил Григорий. А там такая строчка есть. «Do you remember the 21st night of September?»
1: А почему 21-го, а не 3-го?
0: Помнишь ли, да, вот они захотели.
1: Строчку, да, не было. Да. Нет, они говорили, через 30 лет запоет песню. Один там такой.
0: Нет, смотри, да, эти-то выпустили раньше, поэтому, ну как, и тогда этому надо было петь. И снова 21 сентября.
1: Вот именно так, да? С дудками.
0: Да, а тут смотрите, вот 21 сентября, вот этот неофициальный день группы Earth, Wind, Fire.
1: Я помню, увидел на кассете ВХС затертого качества, был поражен. Я думал, как же они еще поют и живьем на сцене, прыгают, танцуют.
0: Да, причем коллектив-то был организован Моррисом Уайтом, одним из братьев Уайтов, в 1969 году в Чикаго. Представляете, как они давно на сцене уже
1: находились. Я их тогда не знал, но они обо мне тоже. Да, но ведь пели.
0: Вот самое печальное, что они о тебе не знали.
1: Да?
0: Обо мне тоже. Но какие песни были в этом уникальном миксе фанка, соло, диско, джаза и поп-музыки. Да. А вот эти духовые инструменты, это так такая узнаваемая штука была, что просто, ну, я вам скажу, там перепутать с кем-то было бы сложно.
1: Они в Чикаго это все организовали?
0: В Чикаго.
1: Послушав группу Чикаго.
0: Да, они сделали свой Чикаго.

0: Что это за «как хочешь остаться»? Никогда никого не оставляйте до утра. Это вам такой добрый совет. Да.
1: И давно ты так?
0: Поворовать могут. Завтрак нужно готовить.
1: Выкрасть могут гриню нашего.
0: Спать нельзя, да.
1: Да. Итак, люди добрые. Гриш, ты чем-нибудь сейчас, скажем так...
0: Увлечен, да.
1: Увлечен, да, вот в плане коллекционирования?
0: Ну нет, эти имена я называть не буду, сразу говорю.

0: говорю.
1: Не-не-не-не, я не про женщин.
0: А что тогда?
1: Не-не, а вот просто вот ты чем-нибудь страдаешь какой-нибудь, я не знаю, там. Ну, болезнь, есть, да? Есть нумизматы, которые деньги собирают. Сейчас правда, вот... старые, они современные. Это... есть люди, которые марки собирают, филателисты называются.
0: Кстати, оказывается, доллары ты можешь старые собирать и все равно меняют.
1: Да.
0: Любые.
1: Я тебе, да. Более того, тебе скажу, если у тебя латы сохранились, латы тоже можно обменять в банке пойти?
0: Есть, у меня еще серебряная бабушка тут УСИМ дала.
1: Ух ты!
0: Да, вот так вот у меня
1: пишет. Так что держи или в банк идешь, достал из щелка и сразу раз, то два, и
0: еще
1: все.
0: Пригодятся, я понял. Это, ну, да. Тут смело, конечно.
1: Сегодня день коллекционера. 10 лет уже как, оказывается, отмечается. Так что, если вы чем-то страдаете, какой-то, так сказать, болезнью коллекционирования чего-то, знаете, ваш день сегодня.
0: Что? Извини, пожалуйста, сегодня Всемирный день борьбы с этой болезнью. Как она там?
1: Да, вот это вот. Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли.
0: Да, самое удивительное, что здесь написано два раза. Первый раз забыл, да? Да, второй раз.
1: Это не, вот вообще смеется фигово. Это такая тема, которая...
0: Ну что, вот давай...
1: Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера сегодня,
0: да, кстати. А что страшнее, Альцгеймер или Паркинсон?
1: Не, ну ладно, этот старый анекдот про расплескал там и донес.
0: Это нет, это извини меня.
1: Ай, я тебя умоляю.
0: Это болезнь всей жизни.
1: Не, да.
0: Ну, это... Старый. Это и сейчас действительно.
1: Не дай бог ее заработать, ты не отмажешься уже от этой болезни. Всемирный день мини-гольфа, что еще? День студента в Аргентине. О, цитолета, день посадки деревьев в Бразилии.
0: День посадки. И все, почему деревья еще?
1: А международный день, фестиваль бананов не хотите сегодня отметить, а? Купите себе банан.
0: Ну, сегодня день памяти Квамен Крумы.
1: Иди ты в...
0: Ну, извини, это в Гане празднуют.
1: Да, день почитания старших Япония отмечает, день крышки от бутылки Польша, вот это я понимаю, и день профессионального рестлера.
0: А мне нравится
1: в Мексике,
0: США,
1: 7
0: да.
1: дней, 7 лет уже.
0: День «Будь готов». Да, вот.
1: Это надо. Уже было, Гриш. Ты
0: вот не... опять читаю. День «Будь готов».
1: Ты что, не старый ли календарь ты открыл,
0: 21
1: Григорий,
0: сентября.
1: Или у тебя уже посетил тебя это?
0: 21 сентября. Вот, да, «Будь готов», да.
1: Да, «Усегда готов».
0: Правильный ответ, да.
1: Да, «Усегда готов». Идиот. Какой фильм был, гениальный. Кстати, о кино чуть попозже.

0: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
1: Ei, ko tāda skāba?
2: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
1: Tev ar vienu reizi nepietika.
2: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
3: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un autobus tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
7: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
8: Вечер со звездой.
9: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro.fm. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro.fm YouTube-канале и Facebook.
10: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями и палейдзейбс» программа.
9: ЛКПП ЛБ.
8: Вечер со звездой.
11: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Programma Stari Perci.
14: Grigori i Edmund.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг в программе «Старый поп-нетец».
3: Да, это Григорий, который грудью не кормит уже ребенка.
4: Подожди, а что Леша зашел так рано?
3: Ну как Леша? Леша уже при исполнении, вот с папочкой, видишь. Поздоровайся с ним, скажи здрасте. Да. Дамы и господа, Сантана, реклама и Алексей Павленко. Мы пока помолчим.

0: Экомаркет. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atlaiž sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Ориго. Спилктака Пьетер Пилсета.
5: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшение.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. На этой неделе правительство решит, какие меры использовать для снижения цен на топливо. По словам премьер-министра Андриса Кулбергса, снижение может составить до 20 центов за литр. Меры планируется ввести с 1 октября до конца года. Министерству экономики Рига Силтумс поручено на этой неделе подготовить предложение по снижению тарифа на тепло или ограничению его роста. Напомню, с декабря тариф в Риге может вырасти на 20-30% из-за роста цен на энергоресурсы. Минздрав заявляет, что реформа больничной сети не приведет к концентрации пациентов в Риге. Услуги более высокого уровня будут доступны в нескольких региональных больницах. Для жителей Минздрав создал на своем сайте специальный раздел с информацией о планируемых изменениях. В этом сезоне государство планирует закупить примерно на 6,5% больше вакцин от гриппа, чем годом ранее. На закупку предусмотрено 2,5 миллиона евро без НДС. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения. Авиакомпания Air Baltic получила первую часть привлеченного финансирования – 140 миллионов евро. Деньги будут использованы для продолжения работы компании и реализации финансовой реструктуризации. Во время реконструкции Вантового моста Рижская дума планирует установить временный мост через Даугаву. Движение по нему хотят организовать по одной полосе в каждом направлении. Основные работы по реконструкции Вантового моста планируется начать в следующем году.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, в Латгале преимущественно облачно. Местами дождь, во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
8: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский.
9: И, собственно говоря, второй час понедельника.
8: И Григорий Берг во второй час понедельника.

0: FM Latvia.
1: Ух ты, какой этот час у нас будет интенсивный, Григорий Петрович. У нас тут и пробка, и конкурс. Мама ты мия, как бы все успеть. А еще и в календарь заглянули, как на грех.
2: Да, да, день отведите любимого человека к врачу.
1: Зачем?
2: Хорошо, что я тебя не люблю.
1: Да, а к какому врачу ты меня повел?
2: Да, вот даже не знаю, тут просто к врачу, да.
1: Да, Гриша, это хорошо, что мы...
2: У меня это, врач, помнишь, у меня это.
1: Да. А, я же обещал про кино сказать. Вы знаете, что в 1916 году, как раз-таки 21 сентября, родился величайший, один из величайших актеров театра и кино Зиновий Герд. Ну, я думаю, Паниковского в его исполнении никто не забудет. Кто видел, никто не забудет.
2: А ведь начинал-то в кукольном, да?
1: Да, вот начинал-то волшебный этот необыкновенный концерт. Да. За роялем тоже, что и было раньше.
2: Балансирующий человек.
1: Юза Лешковский, настоящее имя Иосиф Ефимович Олешковский. Кстати говоря, известный русский прозаик, поэт, сценарист, автор, исполнитель песен. А вот это я и не знал, что Юза Лешковский еще и пел. Кстати, надо будет полюбопытствовать в интернете.
2: Просто он в Америке не встретил свою Барбару Стрейзанд, с которой бы пел.
1: Ну, а Барбара Стрейзанд чуть попозже. А хотелось бы еще напомнить, что 21 сентября в 73 году, 1900, была премьера кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
2: Да, на пьесу тоже великого человека.
1: Да. Ну, давай цитату из фильма одну хотя бы.
2: Какую-нибудь.
1: Ну?
2: Да. Иван замшевый пиджак.
1: Три. Все, все, что нажито непосильным трудом. Кинокамера импортная. Три штуки.
2: Да, и тебя, и меня.
1: Вылечит, всех вылечит. Ну и 21 сентября 2000 года американская певица Барбара Стрейзанд объявила о том, что она уходит со сцены.
2: Это потому, что не с кем петь больше.
1: Ну, с Кристоферсоном, как она сверкала в кинофильме «The Star Was Born», это, ну, я скажу, что Леди Гага... Нет, это слабее. Посмотрите оригинал, если
2: не,
1: что.
2: Носом лучше. Похожи обе как-то.
1: Ну, носом, да, но вот ну, Стрезен была посильнее, конечно.
2: Сравнил тоже.
1: Да. Да, но с другой стороны, ну и что, объявила об уходе. И что тут? Тут вот Пугачева тоже объявляла об уходе. Да много кто объявлял об уходе со сцены. Правда, потом все возвращались.
2: Собирала деньги, к прощальный тур опять возвращалась.
1: А это почему-то как ушла, так ушла.
2: Да.
1: Да, как-то даже обидно.
2: Уходила вместе с Барри Гиббом?
1: Нет, с Барри, кстати, Барри единственный, кто остался в живых из Bee Gees на данный момент. А песня какая шикарная, а? Ой, сколько наград у этой композиции, сколько. Кстати, Грэмми они тоже за это получили.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5 часов 18 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Утверждение. Причиной синусита может быть инфекция зуба. Это правда. Корни верхних зубов анатомически расположены очень близко к верхней челюстной пазухе. Поэтому инфекция зуба или окружающих его тканей может распространиться на верхнечелюстную пазуху и вызвать адентогенный синусит – воспаление пазухи носа зубочелюстного происхождения. В таких случаях для успешного лечения может потребоваться совместная работа стоматолога и лор-врача. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. Адента – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. Adenta.lv – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Навигатор RetroFM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Дамы и господа, сообщаем все о пробках, все, что знаем. Валгума, улица от Триадыбас до Узвара с бульвара. Ай-яй-яй, 10 минут.
3: Даугавгрива съела, раньте дам, бездурва съела, 4,5 минуты, мало.
2: Густава Земгалагатва, если ехать с Еретью до Бривибас в этом направлении, то там 11 минут.
3: Калпака бульварис, Элизабетес, Валдемара, 5, как мы латышский.
2: Да ладно. Лучше стал, да. Кришена Волдемара от Ханзас до Лачплеша. И тут 10 минут, йохайды.
3: А вот уела от Ставу до Лачплеша 5 минут 16 секунд ровно.
2: А там-то что? Ну ладно. Слокас от Грина бульвара до Узвара с бульвара. И тут 9 минут с лишним, пожалуйста.
3: О, Кулдыга съела от Даугавгривас до Слока 5:45.
2: Наш любимый Вантовый мост от Кипсалы до улицы Екаба 10 минут. Раньше не получится. Ты хочешь что-то добавить или как?
3: Да, катайтесь по Вантовому мосту. Скоро уже.
2: Не покатаетесь.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
1: Реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Ну там же тупик.
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в Полировка ЛВ. Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с Полировка ЛВ. Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. Полировка ЛВ.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Я пью до дна за тех, кто...
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
11: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Top!
13: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
14: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
12: lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV!
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.LV.

0: тоже реклама.
1: Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA. Лучшее время для обновления интерьера. На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Советую записать телефон или татуировку сделать. 244-244-14. У нас эту неделю конкурс от IKEA.
3: Я бы так сказать, название приза бы вытатуировал.
2: Ну, для того, чтобы получить приз, надо дозвониться до студии. 244-244-14. Дозвониться и ответить на вопрос. Мы вам будем загадку загадывать и, так сказать, подсказывать будем также, да. И надо угадать будет, а что это за предмет такой дивный? Старперцы зашифровали, который вы отгадываете и...
3: Потом получите в IKEA.
2: Да, если вы выиграете финал. 244-244-14, мадам, месье, силь вупле. Как там было, помнишь, это формула любви? Силь вупле, месье, силь вупле. Да.
3: Ну?
2: Ну, 244-244-14. Народ испугался.
3: Ну, потому что приз-то, извини меня.
2: О, да. Приз от IKEA, я вам скажу, это хо-хо-хо. Это гордость в любом доме.
3: Это, да, шестью отделениями. Да, вот такая.
2: Не
3: вот.
2: Только, две линии, обе работают. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
4: Ирина.
2: Ирина, готовы поучаствовать в конкурсе?
4: Готова.
3: Так смелее.
2: Ирина, вы с нами или вы с кем-то там общаетесь другим?
4: Нет, я с вами.
2: Ну тогда я спрашиваю, вы готовы или нет?
4: Готова.
2: Но вот, это правильная женщина.
3: Гугле еще использовать.
2: А, гугле
3: не
2: еще,
3: нужно,
2: да.
3: Это не нужно вам.
2: Гугле не надо. Ирина, вопрос. Что это такое? Архитектурное сооружение для квартиры, состоящее исключительно из горизонтальных плоскостей и вертикальных опор.
4: О, ничего себе, подсказку можно?
2: Да, конечно. Конструктивная особенность данной штуковины позволяет располагаться как вертикально, так и горизонтально.
4: Как вертикально, так и горизонтально. Это в квартире?
2: Ну, в квартире, конечно, в комнате.
4: Как вертикально, так и горизонтально. Ну, что же это такое?
2: Это проще пареной репы, я вам подсказываю. Проще пареной репы.
3: Я подскажу, это не муж, сразу говорю. Это вещь нужная в доме.
2: Да.
4: Ну, как вертикально, диван. Ну, как вертикально, так и горизонтально.
2: Ирина, собрались, смотрите. Архитектурное сооружение для квартиры, состоящая исключительно из горизонтальных плоскостей и вертикальных опор, раз, и позволяет располагаться как вертикально, так и горизонтально. Какой нафиг диван? Кто на диване вертикально располагается?
3: Ну, не скажу.
2: Хотя есть такие, я вам скажу, есть такие затейники, да.
4: Ну, слушайте, это такое очень даже...
2: Еще подсказать, что ли?
3: Да.
4: Ну что, это секция, может быть, стол, может быть, не знаю, это не
2: имеется. Уже хорошо. Смелее, и определяемся, наконец.
3: Нет, Ирина, надо было сказать угловой диван.
2: Третья подсказка. Выдерживает любые экспозиции, от серьезной домашней библиотеки до коллекции сомнительных керамических...
4: Это полка секция, полка.
3: Полка?
2: Полка.
4: Секция.
3: Ну, еще раз красивее скажите. Ну, наверное...
4: Секция.
3: Ну, нет, S хорошо, давайте еще раз.
4: Ну, полка для книг, может быть.
2: Молодец.
4: Буфет.
2: Молодец, Ирина, полка – это стеллаж для книг, она же полка, она же секция, она же что еще?
3: Она же приз, который
2: стенка.
3: Можно будет выиграть на пятницу.
2: Ирина, вы не кладете трубку, потому что это... Вы знаете, это стеллаж, это популярный стеллаж. Каллакс называется, у него 6 отделений под беленький дуб. Вам нужен беленый дуб?
4: Нужен, мне нужно все.
2: Все?
3: И муж
2: вот
3: тоже.
2: Женщина,
3: и диван нужен, все нужно.
2: Кстати, эта штука практично легко адаптируется. Можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально, по желанию. Вы как обычно, лучше горизонтально или вертикально предпочитаете, чтобы устанавливали секцию?
4: Ага, секцию. Ну, Можно горизонтально, конечно, в горизонтальном направлении.
2: А не секцию?
3: Диван вертикально. Да.
4: А диван вертикально.
2: Отлично. Значит, Ирина, стеллаж Калукс такого размера, что в Икее, ну, так сказать, только в Икее, дешевле больше нигде не найти. Если не выиграете, то он там стоит 59,99. На секундочку, такая супер цена. Ну, а теперь остаемся на линии. Мы вас поздравляем. Вы стали у нас участницей финала. Ну и, как говорится, если вы в финале выиграете, то, может быть, там что-то даже и посерьезнее, чем эта секция будет. Вы готовы?
4: Ну, ничего себе. Ну, конечно, готовы.
2: Покажите настрой на финал. Ну, где он? Я не слышу. Настрой на финал. Где?
4: Настроено на финал. Ура!
2: Отлично. Финал. Все, остаемся на линии.
1: Конкурс. Теперь цена ниже. Вместе с IKEA.
0: Табы и Илк, что же реклама.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет, я тут подумал.
3: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
6: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
7: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
8: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
9: Представь себе, нет. Начала принимать сферафимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
8: Витамин D с железом?
9: Именно. Сферафимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
8: Сферафимин. Надо попробовать.
9: Сферафимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
10: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
11: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
12: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvji un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
13: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Edmund Kaševski i Grigori Ber. Programmi stāj.

0: Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что ощущение комка в горле не всегда говорит о наличии заболевания? Его причиной часто могут быть стресс, мышечное напряжение или небольшое воспаление слизистой. Все-таки, если это ощущение повторяется, стоит обратиться к врачу и выяснить причину. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Каунцема 98. Код лечебного учреждения 01-000-1054.
1: Star, Edmund, Star, Григорий, Star, перцы, ретро-ФМ.
2: После такого можно было бы и сыграть в каком-то фильме «Братьев Коэнов» под эту музыку.
3: Кстати, да. О «Братьях Коэнов». У Леонардо-то нынче день рождения случился.
2: Это тоже их брат третий?
3: Это четвертый.
2: Третий лишний, да?
3: Канадский поэт, писатель, певец, автор песен Леонард Коэн. Кстати, по паспорту он Леонард Норман Коэн. Вот. Ну да, он родился 21 сентября 1934 года, Гриша.
2: Да, ему пришлось Нормана в честь Криса Нормана убрать, оставить только Коэна в честь братьев Коэна.
3: А то как-то неудобно было, да, Норман и так далее. Ну, кстати, Коэн, между прочим, песня и поэзия Коэна оказали большое влияние на многих поэтов, песенников и музыкантов.
2: Слушай, Пивунан еще тот.
3: А, знаешь,
2: Говорун, скорее всего.
3: А какие темы он трогал, а? Ух, религия, одиночество. Ну-ка, быстро спой. Аллилуйя. Ну?
2: Послушай, он выходит канадский бард где-то.
3: Да. Ну так вот, религия, одиночество, сложные отношения между людьми – это все тематика его песен. И, кстати, является его ввели в канадский музыкальный зал славы, является офицером Ордена Канады и компаньоном Ордена Канады. Это высшая награда для гражданина страны. Вот так, Гриша. А тебе орден и мне, кстати говоря, тоже, ну, просто не светит. Ни высшей, ни третьей степени, ни четвертой, ни даже почетный диплом.
2: Хотя могли быть братьями Коэнами.
3: Да, братья перцы мы. Но, к сожалению, Леонард Коэн ушел в мир иной в 2016 году, 7 ноября, в своем доме в Лос-Анджелесе. Королевская смерть у него была. Умер во сне. Ну и вот это ла-ла-ла-ла, это под выход Алексея Павленко. Плачь, Гриша, плачь. Я чувствую, что Алексей такой прогноз погоды принесет, что мы зарыдаем все.

0: берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
5: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
6: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķeļ sabiedrību. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem speciālistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
8: Шкода.
9: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
10: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
9: Термобронкс Цитрус Иммуно?
10: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
9: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
11: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
12: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
13: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
16: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. На этой неделе правительство решит, какие меры использовать для снижения цен на топливо. По словам премьер-министра Андриса Кулбергса, снижение может составить до 20 центов за литр. Меры планируется ввести с 1 октября до конца года. Министерству экономики Рига Силтумс поручено на этой неделе подготовить предложение по снижению тарифа на тепло или ограничению его роста. Напомню, с декабря тариф в Риге может вырасти на 20-30% из-за роста цен на энергоресурсы. Минздрав заявляет, что реформа больничной сети не приведет к концентрации пациентов в Риге. Услуги более высокого уровня будут доступны в нескольких региональных больницах. Для жителей Минздрав создал на своем сайте специальный раздел с информацией о планируемых изменениях. В этом сезоне государство планирует закупить примерно на 6,5% больше вакцин от гриппа, чем годом ранее. На закупку предусмотрено 2,5 миллиона евро без НДС. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения. Авиакомпания Air Baltic получила первую часть привлеченного финансирования – 140 миллионов евро. Деньги будут использованы для продолжения работы компании и реализации финансовой реструктуризации. Во время реконструкции Вантового моста Рижская дума планирует установить временный мост через Даугаву. Движение по нему хотят организовать по одной полосе в каждом направлении. Основные работы по реконструкции Вантового моста планируется начать в следующем году.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
16: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Латгале преимущественно облачно. Местами дождь. Во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
17: Ну что, этот час тоже будет веселым?
18: Очень веселым. Уже телефонные звонки раздаются в студию. Конкурс будет чуть попозже.

0: Итак, дамы и господа, уже, я бы сказал, вечер перестает быть томным. У нас на кону еще замечательный конкурс «Минута славы». А приз какой сладкий. Подарочная карта в магазин «Фанс». Гриша, ты у нас спортивный парень, нет?
1: А приз какой славный.
0: Да.
1: Да, не сладкий.
0: Ты так и не ответил, ты спортивный парень или нет?
1: Ну, смотря с кем, сразу могу сказать, да.
0: На этом и ограничимся пока.
2: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Да, конкурс «Минута славы». У нас сегодня такой шикарный приз. У нас подарочная карта в магазины «Фанс». Причем в любой, Гриш, можешь пойти с этой картой. Тебя везде как родного примут. И сможешь приобрести себе что-нибудь. 30 евро на этой карте, кстати.
1: Ой,
0: да.
1: Это столько сладостей, что ли?
0: Да, сладостей. Спортивных.
1: Ну, я же говорю, сладких, да, нужных, да, вещей.
0: Гриша,
1: да.
0: Ты иногда или ты не слышишь, или ты...
1: Нет, я как раз сейчас кушаю дарственное, у нас тут постоянно что-то происходит.
0: Да. Да. Ну, нафиг, да, это дарственное, то, что ты сейчас кушаешь, у нас конкурс на носу. Здравствуйте, кто дозвонился к нам?
2: Меня зовут Ричард.
0: Ричард. Ричард. Итак, Ричард, узнаете...
1: Ричард, король львиное сердце.
0: Ричард Третий? Нет.
2: Да, Ричард «Львиное сердце».
1: О, ему-то нужно будет и кроссовки, что-то.
0: А вы спортивный парень, Ричард?
2: Конечно.
0: В случае, если выиграете подарочную карту на 30 евро от «Фанса», пойдете туда, что будете приобретать?
2: Кроссовки новые.
0: Кроссовки. О,
1: а что, сбрую для коня?
0: Сбрую для коня он потом купит. В новых кроссовках добежит до новой сбруи. А, Ричард, а зачем вам кроссовки? Что будет делать?
2: Бегать по утрам.
0: Бегать? Как это называется умным словом? Джоггинг, да?
2: Да.
0: Отлично. Ричард, все очень просто. Сейчас будет включен таймер, джингл-таймер, и за одну минуту вам надо дать максимальное количество правильных ответов на наши вопросы по разделу «Литература и сказочные персонажи». Пока мы так играем. Договорились?
2: Да.
0: Ну что ж, я нажимаю тогда.
3: Габары взрослых мужчин, старперцы!

0: Кто из героев русских народных сказок был хлебобулочным изделием?
1: Колобок.
0: Правильно. Татьяна Ларина в замужестве кто?
1: Татьяна Ларина это...
2: Это Ларина, Татьяна.
0: Это Ларина. Ладно, следующий или как?
1: Следующий.
0: Герой русских былин из Казани, который провел 30 лет тяжелейшей болезни, а потом встал и совершил несколько ратных подвигов.
1: Илья Муромец.
0: Отлично. Кто автор известного детского стихотворения о том, что бычок идет качается, вздыхая на ходу?
1: Агния Барто.
0: Молодец. Рыцарь печального образа? Рыцарь печального образа. Раз, два, три.
1: Не скажу.
0: Поехали дальше. Конечная цель.
1: Дон Кихот, да.
0: Ну, да, Сейстантракт, да. Все. Что я хочу сказать, Ричард? У вас раз, два, три, четыре. Пять правильных ответов.
2: Странно, что Ричард сердце не знает, да, кто такой Дон Кихот.
0: Да, кто такой Дон Кихот. Ну, да. Потом справились. С Гуглом или без Гугла?
1: Без Гугла просто вспомнил.
0: Вспомнил. Молодец. Все, Ричард, сейчас остаемся на линии. Вы оставите свои координаты, потому что будем вторую часть нашего конкурса играть чуть-чуть позже. А пока едем дальше. У нас есть уже Ричард, у которого 5 правильных ответов. Ну?
3: Минута славы.
0: Ну, народ, как говорится, 5 плюсов у Ричарда. Вам надо будет его переиграть, если хотите сегодня получить карту на 30 евро от магазинов «Фанс».

0: Точка Маркет. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
4: Uzceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
5: Katru reizi, kad izvēlies tētu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
0: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
9: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
8: Ej, nu veči, nu beidz čakarēties.
9: Nu, bet es pats gribu.
10: WashCar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
11: WashCar.
12: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
13: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
14: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами «МТЭКО».
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: Filičita na Retro FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
0: Совместно с BM Market.
17: Ничего себе. Да, ну что зачитывать-то, собственно говоря? Да что ж такое тут? Их так много разбиралось. Ты на что тут намекаешь-то мне? За сентябрила нельзя. Так, добрый вечер, Эдмон и Георгий Петрович. Это я. Вот и осень за сентябрила. Дни стали короче. Да, скоро осень. Что-нибудь из Софии Михайловны Ротару. Что вы будете петь? Было-было, но прошло.
18: Все у тебя?
17: Да.
18: Еще одна заявка. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, песню Крис Норман «Gypsy Queen» для моей мамы Ирены. Большое спасибо, написал сын Эдвард. Вот каким сыном надо быть, а не то, что ты там непонятно что читаешь, понимаешь ли там она.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: Вопрос дня. Как именно новый MagniFlex Joint Complex помогает здоровью суставов? Ответ слушай совсем скоро.
1: Илк тоже реклама.
2: Минута славы.
3: Вот он, второй раунд «Минуты славы» и игра за битву, я бы сказал, за приз в 30 евро. Гриша так в руках крутит эту подарочную карту. Чувствую, в глазах горит огонек, да?
4: Вторая минута славы.
3: Да, вторая минута славы. Ну, 244-244-14. Кто хочет во второй минуте славы посостязаться с Ричардом? У него 5 ответов. Вот уже есть. Здравствуйте.
5: Ну, 244-244-14.
6: Здравствуйте.
3: Надо бы радио выключить, да, когда дозваниваетесь за студией.
6: Да, извините.
3: Познакомьтесь с Григорием. Как вас зовут?
6: Слава.
4: Слава? Минута славы?
6: Да, именно так.
4: Так, ну тут дядя Гриша, да, и мальчик Эдмунд.
3: Да.
6: Да, очень приятно.
3: Ну, готовы посражаться?
6: Да, готовы.
3: Окей, тогда сейчас ставим джингл и поехали.
2: Минута славы.
3: Татьяна Ларина в замужестве? Следующий или как?
6: Давайте следующий.
3: Поехали. Пантера из Маугли?
6: Багира.
3: Отлично. Удав из Маугли?
6: Ка.
3: Крыса старухи Шапокляк?
6: Лариска.
3: Так. Поросенок друг Винни-Пуха?
6: Пятачок.
3: Пятачок, действительно, пятачок. Ну, а вот корова из Простоквашино?
6: Зорька, буренка, так.
3: Мне нужно одно что-то. Что-то одно. Гриша не может так...
4: Так много коров, да?
3: Да. Одну.
6: Тогда давайте... по-моему, Мурка, может быть?
3: Мурка! Так.
6: Мурка, да.
3: Поехали. Вот и все, приехали, называется.
2: Ну. Минута славы.
3: Что вы знаете, слава у нас? Раз, два, три, четыре...
4: Пять, шесть.
3: Пять.
4: Там буренки было
3: 5.
4: Две. Но буренки две было.
3: Не, буренки было 2, 5, но на генеральшу, на Ларину не ответила. Да,
4: а что
3: тоже 5.
4: Что с этой Лариной так сложность?
3: Ну, не знаю, генеральша она и все. Так, что делать будем? 5 вопросов.
4: Вот,
3: о,
4: да.
3: Да. Еще один желающий звонит на викторину, но даже не знаю, вот 5, как будем карту от Фанса пилить напополам или как?
4: Давайте сложный вопрос.
3: Так, давайте сейчас один вопрос вам задаю. Если вы отвечаете, вам плюсик. И также я поступлю с Ричардом. Или два вопроса.

0: Браво!
1: Чувствуется, Экзюпери читал человек. Слава, извините. Ну что ж, Ричард, остаетесь вы при суперкарте от Фанс. Гриша хотел уже себе ее зажать, отнести домой, но ничего не получилось. Ричард вырвал ее.
2: Женщину по что обидел?
1: Я не обидел. Это Ричард правильно ответил на сложный
2: вопрос. Я ему задаю вопрос.
1: Ричард, вам вопрос от Григория. По что обидели?
3: Я своей девушке, так сказать, отплачу женскому полу и подарю ей цветы сегодня.
2: Отплачу, это вот сильно сказано. Вот так. Да. Я тебе за все этому отплачу.
3: Да. Счастливо.
1: Ну, ясно. Ричард отправляется в магазин «Фанс». У Ричарда теперь 30 евро. Ну, я думаю,
2: девушка
1: с цветами. Да. Это понятно. И, естественно, «Фанс» они пойдут, скорее всего, вдвоем. Она с цветами, а он с новыми кроссовками будет возвращаться из «Фанса». Представляешь? Вот это идиль.
2: А второй участнице что-нибудь, кого-нибудь подари.
1: Второй участнице мы подарим Дмитрия Маликова и композицию «Бумажный змей». Ричард, все, остаемся на линии. Спасибо за участие. Как-никак.

0: здравствуй, прощай, в принципе.
1: Ну, давай под занавес, скажем, эфира что-нибудь хорошее сделаем.
0: Доброе, доброе.
1: Доброе, да, потому что дело серьезное. Нашему коллеге, бас-гитаристу, аккомпаниатору, особенно популярному в стиле фламенко, когда играет, Андрею Маркину нужна помощь. Причем нужна помощь, я бы сказал, капитальная. Андрей перенес серьезную операцию, она прошла успешно, слава богу. Но для возвращения к нормальной жизни и музыке ему необходим курс реабилитации. Стоит это дело немало. Если у вас есть возможность поддержать Андрея, сделать это можно прямо по реквизитам, которые на Фейсбуке можно найти. И в благодарность, скажем так, за вашу поддержку мы приглашаем вас на концерт благотворительный, побудем вместе и послушаем хорошую музыку. И все это дело случится 27 числа. Господи, куда это у меня пропало? Сейчас конкретный адрес, чтобы ничего не напутать, я вам назову. Это, если кто в курсе, бывший клуб «Пирамида». Гриш, ты знаешь, где был клуб «Пирамида»?
2: Нет, я только музыканта хорошо знаю. Все-таки жалко, когда такие люди.
1: В Плявниках. Итак, 27 сентября в 19.00. Концертный зал теперь называется «Концерт-холл Нова». Лубанас 113С. Лубана 113С. Вход свободный, ну и там на месте можно по реквизитам, скажем, сделать поддержку Андрею. Я приглашаю всех музыкантов, всех друзей это дело поставить себе в записную книжку. И 27 сентября в 19.00 давайте встретимся в концертном холле «Нова» на Лубанас 113. Будет масса исполнителей, все знакомые, список, ну я список вам завтра назову, а то и так уже это дело затягивается. Запомните, 27 сентября, 19.00, концертный зал «Холл Нова», Лубанас 113С, в поддержку Андрея Маркина концерт.

0: под Лейлу. Мы с вами, собственно, и будем прощаться.
1: Слегка пританцовывая.
0: Да, и удаляясь из студии до завтра. Завтра будет новый день, новые конкурсы. И новый Григорий Берг придет в студию.
1: И старый Эдвард Кашевский.
0: Как-то так.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи –

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB siltumtehnika LV vai zvanot 29999997 29999997 SB siltumtehnika LV.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpašas spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tunēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
5: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
6: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
7: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Латгале преимущественно облачно. Местами дождь. Во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

новый герой месяца на автозаправочных станциях «Виада». Сочный, сырный бургер в булочке «Бриош». Настоящее удовольствие для любителей бургеров. В этом месяце с картой «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» сырный бургер со скидкой 30%. Побалуй себя вкусным сырным бургером в булочке «Бриош». «Виада» — особенно вкусно остановиться.

0: 7:20.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
1: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет актриса Татьяна Лукашенкова. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия искривитняя моя полейдзейбес программа» ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
5: Dronu apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes, jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
7: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 7:41.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: В театре Чехова будет...
8: Тише!
7: Что такое?
8: По-русски об искусстве нельзя.
7: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
8: Что еще ты мне не скажешь?
7: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
8: Один за всех.
7: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
8: Цитаты и стихи можно.
9: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
8: Понравилось?
7: Поэт.
8: Где встретимся?
7: Встретимся в Чехове.
4: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене» – Рига, Алунана 2. Ждем!
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 7:58.
1: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Латгале преимущественно облачно. Местами дождь. Во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:16.
1: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltumsuknis LV.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, в Латгале преимущественно облачно. Местами дождь, во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюцеема Маяс». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар ЛВ».

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Латгале преимущественно облачно. Местами дождь. Во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Латгале преимущественно облачно. Местами дождь. Во второй половине дня больше осадков на юго-востоке Латгале. Ветер северный, северо-восточный 3-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-16. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 16.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.